98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Нібыта плач, нібыта стон панада сно. Здаецца,

0: в окно. Я прошу тебя вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

На Еврорадио новины шоу-бизу. Шакира представила тизер новой официальной песни чемпионату света по футболу 26 года. Трек отримал назву «Дай». Спевачка опубликовала хвилинный фрагмент песни у соцсетках. Видео было снято на стадионе Маракана у Рио-де-Жанейро. У ролику Шакира з'являється на футбольном поле разом с танцорами. Полная версия «Дай» выйдет 14 травня. Чемпионат света открыется 11 червня матчами помеж сборными Мексики и Полдневой Африканской Республики, а финал пройдет 19 липня на арене MetLife Stadium. Для Шакиры это уже не первый опыт працы с футбольными гимнами. У 2010 году ее хит «Waka Waka» «This Time for Africa» стал официальной песней чемпионату света у пар и перетворился у один из самых познавальных треков у истории турниру. Джекоб Елорд не вошел у журы 79-го Каннского кинофестивалю за перелому ноги. Про это поведомил таблоид Page Six Hollywood. За травмы Элорд не сможет наведывать премьеры, пресс-конференции и фотосессии подчас фестивалю, тому ему пришлось отмовиться от пропановы старшини журы, полднево-корейского режиссера Пак Чхан Ука. У вынику у склад журы фестивалю вошли актеры Стеллан Скарсгард и Деми Мур, а так само сценаристка и режиссер Хлоя Джао. Брендан Фрейзер расповел, что активно рыхтуется до вертания у культовую франшизу «Мумия». Актер знову сгуляя Рика О'Коннелла у четвертой части серии, релиз якой запланованы на 28 год. Фрейзер признался, что имкнется привести себе у форму для нового фильма. «Пожадайте мне поспеху, я роблю все магчимое, как привести у парадок эту 57-годовую машину», — сказал он. А вот для слова актера створальники нарешце вырашили дать глядачам той протяг, якого яны чакали больше за 20 годов. При этом Фрейзер отмовился раскрывать детали сюжета, каб не сапсовать сюрпризы прихильникам франшизы. Ранее стало вядома, что разом с Фрейзером до серии вернется и Рэйчел Вайс, якая выконала роль Эвелин Карнахам у первых двух фильмах «Мумия» и «Мумия вертается». Вы слухали новини шоу-бизу? Заставайтесь на Еврорадио.

0: «Вясна». Правабронная передача на белорусском радио «Рация». Коментар.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Выстава «Голосы», присвеченная политвязням, открылась у Варшаве 28 красавіка и будет отчиненная для наведывальников до 12 травня, так что час еще есть. Проект включает 5 визуально-гуковых инсталляций, которые распрацавала мастачка Катерина Евдокимова. Тексты для новелл подрихтовал письменник Сергей Антонов, а аудиочастку огучили белорусы, которые покинули краину за репрессии. Так само гостей им зачекав інтерактив. Про його і виставу у агульним Катерина Євдокімова розповіла журналіст Білоруського радіо «Рація» Марині Савіцької.
0: Коментар.
2: Открывается выстава у Музея Вольной Беларуси. Причем она этим разом показывается уже в Варшаве, не у першиню. Але, гэты вернисаж для тебе, як для авторки, чем отметно?
3: Тем, что сюда может зайти и попасть, и насладиться любой желающий. Все-таки встреча в Бельведере была в узком кругу, встреча с диаспором президента Польши. А здесь, ну, это просто открыто, хоть по два раза, хоть по три раза. Поэтому это для меня большая радость и большой праздник, что наконец-то я смогла представить свою работу широкой публике. Вот прям радуюсь. И сегодня еще такая одна радостная новость прилетела про нашего Анжи. Поэтому для меня сегодня просто двойной праздник. Такая символичная выставка про политзневоленных. И 5 человек еще вышло.
4: Очень-очень рада.
2: Мне подается, что еще твой авторский почерк заключается и у тем, что у тебя за усёды некий интерактив назирается на подее. Гэтым разом учим его сенс.
3: Мне приятно слышать, что если это уже считывается как мой авторский почерк. На самом деле не ставила такой задачи, и, наверное, у меня это просто как-то так натурально получается. На этих бумажках, символичных малявах, простите за жаргон, но уж так называется весточка, которую нужно из-за стенок вынести на волю, на ней напечатаны 4 QR-кода с 4 инсталляциями, и таким образом, один передав другому, может даже не посетив выставку, но услышать их, услышать те истории, которые на самом деле истории не про 4 конкретных людей, а вообще в целом про наше общество. Ведь новеллы посвящены там не только людям, которые на сегодняшний день находятся в застенках, но и тех, которые, как мы, уже по эту сторону решетки. И мы тоже собираемся по крупицам и строим жизнь в неволе. Ну, потому что наша воля, она дома, там, где наш дом, там, где хорошо. Здесь мы все-таки, я не знаю, как кто адаптировался, но для меня все равно это еще остается очень болезненной темой. Я не отгоревала. И по большому счету 2 новеллы и 2 инсталляции посвящены, да, вот именно людям, которые уже оказались по эту сторону решетки.
2: Ці атрымлівала ты некія фідбэкі ад людзей, у першую чаргу экс-палітвязняў, тут уже на волі пра свае працы?
3: Скажу так, у меня новеллы озвучивали люди, половина из которых политзаключенные. И, наверное, вот их фидбэк был самый-самый сильный для меня, насколько я попала. И новеллы-то я не писала, новеллы писал Сергей Антонов. Это была очень классная творческая коллаборация художника и писателя. И да, попадание было, и мне больше всего нравится в том, что Сергей не описал это как документалистику, он придал этому такой художественный образ, не исказив сути. И вот в этом, мне кажется, вот просто сила этих рассказов.
2: Расповеди, коли ласка, як агучка менавіта сама отбывалася? Наколькі гэта было кранальна, со слезьми и так далее?
3: Для начала я ставила перед собой камеру и записывала голосовое сообщение, для чего мне это надо, не просто написав, не просто позвонить, мне кажется. Ну, просто я всем своим видом и голосом передавала, насколько для меня это важно, и каждый, кому я обращалась, но это же тоже про доверие, про все, и люди с радостью откликались, озвучивали, кто-то в студии, кто-то дома на диктофон, потом пересылали мне файлы, мы их обрабатывали и уже заливали на YouTube, и мне очень важен был такой момент, вы знаете, как в поезде знакомишься с человеком, он тебе так искренне рассказывает какую-то такую очень трогательную историю, те, которые новеллы озвучены на польском языке, кто-то смущается, получался, у меня там недоскональный акцент, и говорю, это круто, это то, что надо. На самом деле, это же не наш родной язык, и даже вот эта недоскональность акцента, мне кажется, добавила еще больше вот такой изюмины, какого-то такого душевного и очень искреннего повествования о том, что произошло.
2: У связи с тем, что сегодня был выпущен Анджей Пачобут, чи не з'явилася думка створить еще плюс одну некую додатковую фразу, чтобы он нарешті огучив так само?
3: Нет, потому что все образы и все личности, которые у нас в новеллах, это собирательные образы. Столько потрясающих людей, каждый со своей историей оказалось там, о них можно рассказывать просто бесконечно. Вот на этом фризе, который я делала, должно было поместиться 8800 фамилий. Невозможно написать 8800 новелл. Поэтому, чтобы никого не обидеть, не обделить вниманием, это собирательные образы, и это наша общая такая боль без имен и фамилий.
1: Я нагадаю, что выстава «Голосы» будет отчинена для наведывальников до 12 травня. Ну а на этом я, Ева Бардзеловская, с вами развитываюсь. Встретимся про тиждень на вольных хвалях белорусского радиорации.
4: All human rights for all. Высокий вопрос живого стейсис висьем.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе права человека для всех.
0: Весна. Правооборонная передача на белорусском радио «Рация».

0: Радіо. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: На годинниках у Польщі 8 годин 17 хвилин, у Білорусі 9 годин 17 хвилин. Я ще раз вельми сердечно вітаю усіх слухачів, тих, які я вже дійсно йдуть на працю або працюють, і так само тих, які я сьогодні відпочивають. Сьогодні день доволі холодний. Некалькі попередніх днів давала нам много сонця, а сьогодні треба чекати, на жаль, тільки і виключно дажджу. А у нашій програмі будемо розвивати крихту тему, яка появилася у новинах. Білоруси в Вільні зустрінуться з екс-кандидатом у президенти і билим політв'язнем Віктором Бабариком. Зустріча з політиком пройде у неділю 10 травня у Білоруському замку. Зустрічу організувала господиня Білоруського замку і керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталя Калегова. Про зустрічу, яка має відбитися, з її порозмовляла наша колега Тетяна Смоткіна.
2: Ви 10 травня організуєте у замку зустрічу з Віктором Бабариком. Ось розповідайте, будь ласка, про цю зустрічу, що там буде і що планується, окремо його, може хтось приїде?
3: Ні, коли зібереться Марія Колесникова, вона теж нам приїде в гості, в цей раз її не буде. Просто приїжджає Віктор по своїм ділам, ми познайомилися з ним і як-то знайшли спільний язик. І коли він сказав, що він буде, я кажу, будете у нас в гостях, заїжджайте, будете в Вільнюс заїжджати, він говорить, я якраз буду. Я кажу, так ви, може бути, готові зустрітися з людьми, которые вам относились с большим доверием, большой, дали вам все-таки в 2020 году, скажем, за вас прямо большое количество людей было готово подписаться. Он говорит, я буду с большой радостью, отвечу на вопросы, поговорим откровенно. То есть, если есть у людей сомнения, ну, я с радостью отвечу на все, что возможно. Поэтому мы будем рады вас видеть. И вас лично, и, конечно, сам, я уж не знаю, как правильно сказать, радио, ездят. Будем рады видеть там. Еще мы еще не решили, в каком формате у нас будет проходить через неделю. Вторая история, которая будет как рефлексия после игр,
2: которые Владимира прошли. Мацкевича, которые вот. Все зараз обмерковывают.
3: А так всем не важно, что они все обмерковывают.
2: Вы так само удельничали у гульнях?
3: Да.
2: До речи, да. Какое ваше меркование?
3: Не буду рассказывать о чем и как, но я просто скажу, что это, пожалуй, единственное за долгое время мероприятие, которое прямо искренне объединило людей, которые готовы себя, скажем так, подарить, ну не знаю, отдать Беларусь. Это прям было желание людей что-то делать. Очень полезная вещь. Это была работа. У нас не было времени, как все смеют там, типа, в спа, не было времени для этого. Это было прямо настоящее. А это было, ну знаете, я как в прошлом человек ученый, я могу сказать, что это прямо мозги кипели в хорошем смысле, потому что и все люди, там не было, знаете, вот даже когда они общались, разговаривали, были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня, например, если касается меня там, не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Я вам скажу, что даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи. Так что я считаю, что это прямо было очень сильное. Я говорю, это впервые такое мероприятие, которое объединило людей. И это прямо в хорошем смысле утолило интеллектуальный голод. Это про то, чтобы действительно, вот у него было выражение когда-то там «думать Беларусь». Мы думали только об этом. Никто не думал о своих амбициях, я имею в виду личностных амбициях. Никто не думал там о чем. Люди все были направлены в одном месте. Всеми мыслями, всеми своими минутами люди были там, в Беларуси. И это очень сильно.
2: То есть гроши выдаткованы недаремно, потому что там кажут, что вельми великие гроши на это пошли. Пришло, и вот это
3: обмеркование. Это же не из фондов, это же не из грантов, это другие люди. Были частные, в том числе, инвесторы на это. Поэтому это есть только личная отчетность, грубо, Владимира Мацкевича и тех людей. Поэтому о чем говорить? Я прочитала там у кого-то, вот деньги политзаключенных. Это никакого отношения к деньгам политзаключенных не имеет. И лучше отдать их куда? Политзневоленным на что? на сигареты, прости меня, Господи, на новый телефон. Давайте мы каждый будет заниматься своими делами. И если кто-то находит люди, есть люди, которые уже не готовы давать политзаключенным по 1000 евро в карман, скажем так. Слушайте, любая конференция, я четко знаю, помню, конференция в 22-м году, которая проходила «Новая Беларусь» в Вильнюсе, она стоила тоже порядка 110 тысяч евро. Ну что, это не нужно было проводить? Это вообще как? Я вот вообще разговоры про деньги не очень-то люблю. Потому что реально я знаю ситуации, когда люди получили политзаключенные эти же деньги, которые им там были либо собраны, либо отданы. И они за счет того, что эти деньги были легкими, они попали на мошенников. И мошенники у них эти деньги стащили.
1: Сустрэча з Віктарам Бабарыкам пройдзе ў беларускім замку ў нядзелю 10 траўня а 15-й. А пасля гэтага праз тыдзень там адбудзецца чарговая сустрэча з філосафам Уладзіміром Мацкевічам.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яноупадляшки.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рація пропонує.
2: Криночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рація. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім Радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Рація.
1: Рація.
0: Белорусская радиорация.
2: В Беларуси съезжая молодь, это абсолютно разумело.
3: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
4: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумеем.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Святлана Кульна родилась у Гародні в 1959 годе. Скончила Гарадзенский державный университет. Навучалась у его аспирантуры. Працавала школьным наставником. С 1983-го працавала у Гарадзенском державном университете. У 2000-м обронила докторскую диссертацию «Культура нового часу на белорусских землях у другой полове 18-го, первой четверти 19-го стагодзя». С 1999 года профессор кафедры истории Беларуси Гарадзенского державного университета. С 2000-го доктор исторических наук. С 2013-го профессор кафедры туристики и рекреации Белостоцкой политехничной академии. Доследуя историю культуры Белоруссии, палеографию, краязнаўства, регионалистику. Инициаторка и стваральница Белорусской академии, навучальной установы, якая зараз працуе у Польши на базе высшей школы менеджерских кадров у Коніне. У 2012 годе вышел первый поэтичный сборник Светланы Куль. У 2016 годе у Гарадзенском выдавестве Юрсапринт побачил свет другие.
0: Рецензии.
1: Адразу мушу отзначить, что гэтыя верши написала доктор гістарычных наук. Ни больш, ни менш. Святлана Яўгенаўна вырашыла гэтыя две свои пастасі, навука и літаратура, размежаваць. И таму яе навуковыя працы выходзяць под імя Святлана Куль Сяльверстрова, а літаратурныя под імя Святлана Куль. Не тяжко зразуметь, что книга «Верши, байки, поэмы, книга другая» – это другая поэтичная книга Светланы Куль. Первая вышла в 2012 году. Увогуле активный приход у поэзию с подарни Куль досыть мистичный. У гэты период Гародня, родный и любимый город Светланы, сгубила одразу нескольких поэтов, передусім Юрия Гуменюка и Эдуарда Масько. За апошнім спадарня Святлана сябравала. І атрымалася, што гэты прагал, гэтую пустку, якая з'явілася ў Гародні пасля смерці паэтаў, лёсам выпала заняць сваёй паэтычнай творчасцю Святлане Куль. І трэба сказаць, зрабіла яна гэта адказна і таленавіта. Таму не выпадкова ёсць у гэтай кнізе вершы, прысвечаныя і Юрыю Гуменюку, і Эдуарду Масько, апошняму нават невялікі цыкл. Вершы Святланы Куль напісаныя ў традыцыйнай плыні беларускай жаночай паэзіі. Паэзія вобразная, з дакладным, неахліпкім і не пуставатым радком. І назва кнігі адпаведная з яе зместа. Ёсць у ёй і байкі, і паэмы. Апошніх нават цэлых тры. «Яны Мар'яна», песня пра мыша, пра ягоную моц і веліч і пра паляванне на яго. І «Саламея». Поэма «Яны и Марьяна», написанная усталізавана фольклорной манеры. У ёй апавядаецца пра былое патриархальное вясковое жыццё на Гарадзеншчыне. Тут и побытовые малюнки, и варажба, и споведь, и вяселле, и нават павятовы сеймік. Другая поэма – это расповед про то, як у доме лирычной героини поселилась мыш, як героиня змагалася с непрошенной гостей. Ну а поэма «Саламея» – это твор, у яким оповяданне ідзе от имя старого попугая, які рассказывая истории часу апошняга короля Речи Посполитой Станислава Понятовского, а менавіта про жыццёвы лёс своей господыни Саламеи. Ну и варто сказать про байки Светланы Куль. Знов-таки написанные яны у отповедной белорусской традиции. И стилистично близкие до байк Кондрата Крапивы. И в якости наставления для молоди, что те не основные для гэтага жанру, хочется процитовать заключные радки байки, якая мае назву «Небо». «Живи, як крот, живи, як мыш, от ветру зарывайся у глебу, але калі не бачыш неба, высоко, братья, не узлятишь».
0: Рецензии.

0: Сторонки з книги.
1: Протягиваем знакомиться с сборником поэзии Светланы Куль «Верши, байки, поэмы. Книга другая». Верши з книги читает Стась Дедерка.
2: Ни дубовых поленьев, ни шерых алешин, ни ялин, ни бярозок с искрыстой корой. Мой камин попросил непотребные верши, и у додаток скамечен и сумный настрой. Так непросто моей недосвеченной музе, опекаючи пальцы, стоять над огнем и палить у каминя ковалки иллюзий, попелушек с паперы и казочный дом. Стануть верши вуголем, огидным и черным, перетворится у попел опошний родок. Я за кенца гляджу, як душой нехрещеной, отлятая за хмары блакитный дымок. Городня любая. Ни Венеции не быт, ни Васильевский остров не привабить опошним пристанком. Я каштановым попелом белых пялёстков упаду на твою брукаванку, як пораненный звер до гаючей крыницы, да паузу, дотягнуся с замежжа, каб застаться, каб неколи тут отродиться, хоть цаглинкой у замковой вежи. Ни мора, ни вершиня у горных, лясы и тузин рек старых, сусвету нашего каморник моему народу подарил. Есть древо, каб рабить колыски, вода для жита на полях, а ще отсюль до неба близко, тут на простки до неба шлях. Позорных палях, як пагати, не раз приходила сюды, Господня просвятая мати, тут на каменях есть следы. Такая наша землица, на что звано у церковных медь, нам можно на яе молиться и у неба с раницы глядеть. Пойду туды, где не достане вока, куды под вечер доходять хмары, с городни, тимахчима из Белостока, упущу Липечанскую, дощары. Пойду по думке, по настрой, по слову, по песне под студентскую гитару, по молодость, по шепт галин сосновых, упущу Липечанскую, дощары. Там не где есть мои былые мары, и сум, и отчувание Беларуси, я вечером у сне пойду дощары, себе знайду и раницей вернуся. Эдику Масько. Ты мне давно не звонишь на мобильник, а без тебя у городня не цікаво. Нібито ты гостюешь неде у Вильни, або оттуль поехал до Варшавы. Няма цены, невызначены кошты, моей с тобой беседы вечеровы. Злучая нас теперь другая пошта, где не потребны литры и словы. И гэтую размову помеж нами не перервать и не сказать «бывай». Бо ты со мной дождями и снегами. Онлайн. Памяти Юрки Гуменюка, что не год, дык у покуті болей гаротных икон, отлятаюць поэты один одному на уздагон. Невеликая братья у неба чарга засталася, там на ново былая батлейка теперь собралася, там няма ни амапу, ни здрайцаў, ни іншай халеры, только кава у кубках и пэўна крывавыя мэры. Тут зима, и на снезе крывавыя пишуць поэмы, каб потрапіць нарэшце у батлейку свайго Бетлеема. Зачыніце кавярню, не трэба ў нябёсах застолля. Пачакайце, трывайце, пішыце, жывіце даволі. Мы, пэўна, памыліліся абое. Не тыя, уздымаючы штандары, пакуль між нас і дзевы ветка боем, магчымы пераможцы і ахвяры. Але яшчэ фарватар невядомы, і карты замяняюцца на крокі, пакуль не цяжка павярнуць дадому у родныя залівы і затокі. Мяняем галсы, прозвішчы і даты, два караблі ў бязмежным хісткім моры, адважныя дзве палубы фрэгаты на траверзе чужынскіх акваторый. Ты назаві свой карабель Палада. И ведаешь, у гэтую ж хвилину мой берег не откажет канонадой, а расхинется шчыра и гостинно.
0: Сторонки с книги.
1: И на гэтым перадача завершылася. З вами был Василь Кроква. Развітваюся до новой сустрэчы. Не губляйте надею и живите з літар.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Грузинские улады отхилили все разледженные ходаянства белорусов о притулку. Координационная рада третьего скликания завершая свою працу. 136 нелегальных мигрантов развернули на латвийско-белорусской мяжи. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Грузинские улады с 2019 года отхилили все 80 разледженных ходаянства белорусских громадян об надании притулку, выникая с проведенного выданием позерк анализу звесток мясцовой полиции. У 2025 году грузинские улады изробили больше жорстким миграционное законодавство. После того, как у акциях протесту супрать фальсификации парламентских выборов 2024 года и изгортывания курсу на сближение с евразвязом, взяли удел замежники, найперш громадяне России. Подчас одного из разгонов затримали белоруса Евгена Муравицкого. Позднее он съехал в Литву. У лютым 2026 году премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе поведомил, что дозвол на жыхарство Украине мают 3738 белорусских громадян. И он так само раскрыл планы выслать все лето 4000 мигрантов, что не отримали дозволу, что утроя больше, чем летось. Новая хваля санкций евразвяза, якая уступила у силу наприканці 2025 года, істотно ускладнила життё белорусам у Европе. Тепер головное правило такое: каб открыть або заховать рахунок, треба мець дозвол на жыхарство у любой краіне Европейской экономичной зоны ці Швейцарии. Без такого документа зрабіць гэта амаль немагчыма. Але основны банковский рахунок павінны открывать амаль усе банки, говорить представница народной амбасады у Словении Александра Мамаева.
3: Для белорусов, для физических особ, которые легально находятся на территории Европейского Звязу, есть легальная альтернатива, и она называется основный банковский рахунок, или основный платежный рахунок. И он регулируется директивой Европейского парламента и Совета номер 2014/92/EU, и это обязательный для выполнения директивы для всех стран. И у нее зафиксирована возможность открыть этот рахунок всем, кто легально находится на территории Европейского Звязу.
2: Александр Мамаева спадзяецца, что белорусы скарыстаюцца тымі ведамі, якія яна доносіць да іх, каб вырашыць праблемы с банковскими рахунками. Координационная рада третьего скликания завершилась.

0: Чаму Apple Picker вырашыў выйсці з лясоў і развіртуаліцца менавіта на гэтым фестывалі?
1: Ну, так получилось, что вообще идея живого состава Apple Picker была всегда. У меня в Минске был живой состав, но ребята оказались в разных местах. И поэтому с самого первого дня в Варшаве у меня была мечта, задача собрать состав. Но мне понадобилось 3 года, чтобы наконец-то заняться этим вопросом, потому что я был всегда занят какими-то другими проектами, пытался как-то наладить жизнь в Варшаве. И вот появились ребята, которые сами предложили поиграть мою музыку в живом составе. И, собственно, Стас Мурашко позвал сыграть на этом фестивале. Это было довольно заранее, там за месяц с лишним, и я подумал, что окей, мы за месяц можем разобрать программу минимальную и уже, да, представить слушателям.

0: прикладно, де збираєш яблуки, зрозуміло, де збираєш музику, откуль яны прийшли?
1: Музыки довольно разные. Первый, кто откликнулся самостоятельно, это был Антон Немагай, барабанщик. С ним мы играли раньше в «Союзе». Вот он прям сам мне предложил, вот давай, если будешь собирать группу, то я с удовольствием сыграю на барабанах. И я подумал, супер, это отличное начало, потому что с барабанщиками бывают вопросы. А тут как бы уже нет вопросов абсолютно, зная Антона, его профессионализм. Потом есть Вася Ткаченко, он из Молдовы, живет в Варшаве. Мы с ним познакомились здесь и в итоге стали играть музыку вместе. Вася играет на басу.
0: До всего иншего я бы додала, что Вася у некоторых выпусках, окей, у одном выпуске на К6 Live так само был моим соведущим, там бинго.
1: Выпуску с Кмит ансамблем. Он вообще блогер и не только на басу играет, он мультиинструменталист, сам продюсирует музыку, очень талантливый парень. Потом есть Илья, как он просит его называть, Шпон. И он играет на гитаре, тоже молодой и талантливый парень из Украины, который живет здесь, в Варшаве. Мы с ним случайно познакомились на Фузовне, на репточке, и он случайно услышал, как я репетировал, и такой, вау, что это, и в итоге он у меня в составе теперь.
0: Вы метанакеровано взяли у коллектива удельников из разных краин для того, чтобы у вас сразу шарилась ваша музыка и на Молдову, и на Украину, и на Беларусь?
1: Ну, так получилось, но вообще стратегия классная. Мне она подходит. Мне нравится и интернациональность, и музыка из разных стран, и это довольно символически, что у меня ребята из других стран играют.

0: Вы запустили проект К6 Life. На ваш погляд, кому у першую чергу ён будзе менавіта карысным?
1: Во-первых, музыкантам, которые начинают свой путь, которые продолжают свой путь, которым нужна помощь какая-то, какое-то внимание. Этот проект полезен нам, потому что дает нам творческую реализацию самим и является продолжением нашего же пути. Слушателям? Да, слушатель — это человек, который, в принципе, потребитель искусства, человек, на которого все нацелено. Ну, первостепенное в творчестве — это самореализация, как и у групп, если подходить с метафизической какой-то точки зрения.
2: Это, скорее всего, такой творческий путь. Это все про творческих людей, про искусство в целом, всю внутрянку, что за этим стоит. То есть для людей, которые отдают свои жизни во имя этого, наверное, вот что такое. То есть люди, которые понимают, что искусство в целом это точно так же важно во всем мире. То есть это огромный-огромный такой мир, где люди там лечат сердца, открывают для себя что-то новое и так далее. То есть это мир творческих людей.
3: Уважаемые пассажиры,

0: Што ўяўляе сабой цяпер праект Кашэсь Лайф? У вас часу часу назіраюцца пэўныя змены, у тым ліку і ў складзе вядучага, і пішуцца некаторыя выпускі з удзелам аўдыторыі. Але для вас, складнікі Кашэсь Лайф, гэта?
1: Это все, что у нас есть под руками. Мы лепим наш проект из того, что видим, в первую очередь. Мы ограничены во многом, в этом есть доля нашей свободы. Поэтому я бы не сказал, что шоу имеет какой-то постоянный сформированный вид, а скорее идет куда-то в сторону развития постоянно. Модифицируется, передумывается, обдумывается, старается завязаться самого на себя. Ну, в общем, это как сериал какой-то, который подразумевает логическое развитие. Это прикольно даже для нас самих, потому что мы не знаем, что будет дальше. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, но от этого больше интереса в этом, даже для нас самих.
0: Распавядзіце, калі ласка, пра гурты, якія ўжо з'яўляюцца альбо з'явіліся у вас на канале. Першы гэта Лёс, другі гэта Букміт ансамбль. Чаму менавіта яны?
2: Лёс, первый выпуск, мы решили делать с группой Лёс, потому что непосредственно там Стас, участник коллектива, Стас, который Ломакин, это студия Лёс и так далее. То есть мы решили не рисковать и сделать со своей группой, со своими друзьями, то есть чтобы мы спокойно могли прожить там день съемок, прожить этот сценарий весь и не переживать за то, что, может быть, там нашим гостям будет как-то некомфортно, неуютно, что-то пойдет не по плану. То есть мы своего рода перестраховались в этом плане, что все были как бы свои, мы у себя дома, и эту сторону мы закрыли, что мы за это не переживали. То есть мы понимали, что и как. И как бы все сработало, и нам это придало какой-то уверенности, что мы справимся и с другими ребятами, уже отсняты 3 эпизода. Там, в принципе, все получилось, и мы рады.
1: Я еще про группу Лёс хотел сказать, что и группа Лёс – это самый ближайший был кандидат, которому нужна, собственно, промо, ради которого мы запускали этот проект как идея помощи музыкантам. Акмит, про него много кто говорил в это время, Слава был на слуху, и мы услышали, что он собирает полноформатную группу, попали на первое их выступление там, после одной репетиции, и буквально через 2 недели договорились уже на съемки. Все получилось.
2: Мит еще, да, зацепило то, что в составе у него интересные музыканты, интересные люди, поэтому для нас это было важно, и запечатлеть это в рамках того, что группа, супергруппа. Есть о чем поговорить, у всех свои проекты с коллектива и так далее. Интересно.

Петь, я выйду в туалет, я зарачу гэты кольт. Тихенько вернуся. Стану посередине зали, достану барабанную рулю. Почну кричать, бить молотком по барабане. Все полянуть.

0: Кого хочете запрашать на супрацу?
1: Комики, художники, фотографы, артисты, поэты, писатели, творческие люди.
0: Ці ёсць нейкія крытэрыі, нейкія абмежаванні ў тым, каго вы не хочаце бачыць на гэтым шоу?
1: Пока, наверное, нет такого, да?
2: Мы не настолько категоричны, не представляю, что должно произойти. Это не так сложно, наверное, испортить с кем-то отношения настолько, чтобы не хотеть его видеть в своем шоу. Пока такого не наблюдается, такой тенденции.
1: Ну, наверное, политические дела мы бы не хотели смешивать. Не хотим смешивать это с творчеством, с музыкой.
2: Не в плане, что петь о чем-то или там мы запрещаем.
1: Делать какой-то большой акцент на этом, что ли. Ну, кажется, что в рамках нашего шоу надо играть музыку, показывать творчество.

0: Як наогул ви оцениваете тепер стан белорусской музыки?
1: Буйный. Очень все круто развивается. Если слегка копнуть верхний слой, то окажется, что очень много коллабораций, которые только в зачатках, даже среди каких-то более-менее известных артистов. Хотелось бы все это освещать. Очень сильно все развивается. Как с момента переезда, да, как Антон говорил, что люди, которые не общались в Минске, например, тесно живя продолжительное время, сейчас оказались бок о бок с другой стране, и гораздо больше взаимодействий происходит. Что достаточно странно, логично, но странно, почему в Минске такого не было. А может, и было.
2: Согласен со Стасом, что я, во-первых, рад, что музыканты, которые переехали, оказались в эмиграции, несмотря ни на что, продолжают заниматься своим делом, как бы ни было это тяжело и так далее. То есть продолжают создавать проекты, писать музыку там, и так далее. То есть, и это очень здорово. И видится, что как будто какая-то новая волна, может быть, новое поколение, знаешь, как будто бы что-то зарождается, и в хорошем темпе это все движется, и мне это очень нравится. Я бы хотел, чтобы это только прогрессировало, пусть все будет так.

0: З якої думки наогул ви запускали гэтае саме шоу? Якая была першая мэта для вас асабіста, як для людзей?
1: Для нас, как людей творческих, это непосредственно творческая некая самореализация. Во всем это наши скиллы, наш опыт, который приобрели там за наш путь профессиональный и так далее. То есть это некое видение, как это должно звучать, как это должно выглядеть. То есть во всем этом много-много творческих моментов, много всяких подпунктиков. И вот нам это все интересно, окунаться туда. И при этом с полным осознанием, что мы делаем важное дело, и оно связано максимально со всем творческим процессом, который там начинается, не знаю, придумыванием просто композиции, заканчивая там записью ее, мастерингом, обложкой, там, не знаю, видеоклипом и так далее. И это все как бы включает, и нам это все интересно. И мы вот, и Стас, и я, мы мультиинструменталисты, пишем свою музыку, делаем сами все и так далее. Свой опыт переложили в этот проект, и мне кажется, достаточно удачно, и хотим развиваться. И сам проект, он, наверное, подразумевает некое изменение по ходу, придумывание, пробование своих сил, куда мы можем зайти дальше и так далее, и так далее. То есть это, ну, творческий путь.
2: Ну, если напрямую отвечать на вопрос, с какими мыслями мы его стартанули. Вот если стартом считать момент назначения даты съемок первых, точку невозврата, так скажем, условия договоренности со всеми уже. Мы сидели с Антоном и такие, черт, как круто, что наконец-то мы это сделали и начали. Вот с такими мыслями, потому что шли к этому достаточно долго, искали способы реализации, самореализации и нашли, наконец-то, тот, в который объединяет, ну, если не весь, то львиную часть нашего жизненного опыта.

0: Что для себя вы будете решить поспехом?
1: Наверное, нету здесь такого прям конечной точки. Мы уже испытали успех, потому что мы это сделали, мы это начали. Дальше поддерживать это все, чтобы это продолжало развиваться и как можно меньше встречало сопротивление на своем пути. Наверное, это было бы успехом.
2: Успех — это что наше шоу будет продолжаться. Вот это успех для меня.

0: Цяпер у вас можна выпускі ўбачыць на Ютубе. Некаторы матэрыял таксама размешчаны і на Інстаграм. Ёсць у вас і Патрэон, за які можна заплаціць і ўбачыць штосьці дадаткова. Што можна ўбачыць дадаткова?
1: Это эксклюзивный материал, доп-материал, который не вошел в эпизод. То есть по причине, наверное, хронометража просто. Остается очень много материала, которым бы хотелось тоже делиться. И композиции, и интервью дополнительные, какие-то бэкстейджи, как это все изнутри выглядит. В общем, много такого интересного контента, на мой взгляд, который мы не хотели бы, чтобы оно где-то просто лежало, пропадало. И поэтому мы вот придумали сделать Патреон и так далее. Там эксклюзивный материал.
2: За небольшую плату, так скажем, для того, чтобы просто платить людям, например, за работу, чтобы продолжать снимать в более комфортных условиях для всех, не только речь идет о нас с Антоном. Довольно много людей участвует здесь, и это все не вечно. Никто не может помогать вечно просто так, как и над чем-то работать. Поэтому мы стараемся делать все, чтобы оправдать какие-то деньги, которые люди будут платить за дополнительный контент. Мне кажется, что это того стоит. Не супер много. Если у тебя есть работа какая-то, и тебе интересна белорусская музыка, то будем рады и постараемся оправдать все ожидания.

0: Какая вообще она молодая сцена? И проект «К6Лайф» непосредственно. Мяне зовут Марина Савицкая. Почуемся на хвале белорусского радио «Рация».
1: Музыка, як лад життя. Маніфест. Манифест.

0: Не умею сам себе отказать на питание, чи в сучасном свете живут еще сапраўдные антивоенные настрои. Чи идеологизация этой темы, якая многими годами проходила в 20-м стагодзі, не довела до того, что люди зробіліся надзвичай скептичными до усіх діянняў и крикливых лозунгов, якія лиліся с кожного места на земле. А разом со скептицизмом пришла и абыякавасть. Так долго кричал лозунг «Мы змагаемся за мир», что выкликает он уже ванитные настрои. Особливо, что писали его великими литерами и тыя, якія про штодзённый мир николи не турбавалися, бо яго у их просто не было.
1: Людмила Воронова. Не потребна ніякому часу война. Не потребна ніякому часу война. Не потребна и нашему веку. Не приносила счастья николи яна. Кольки гора дала человеку. Кардинально не вырашить прагность крыви на земле все людские пытанни, бо знищаючи у древе яго карани, зеленеть лепей крона не стане. А коли застанется росточек, які долго буде уверх пробиваться, пакуль ствол яго стане драўляны, тугі. Трэба вырасці, каб дрэвам звацца. Такі род чалавечы калячыць вайна, і дранцвеюць ад ранаў галіны, нараджае ненавісць і жорсткасць яна, і для помсты рыхтуе прычыны. Адгукаецца рэхам война во всем. Не подымешь ахвяр и не вернешь. Только боль для нашчадков и память и дым застается и блудить, як дервиш.

0: У студии с новинами Владимир Лапцевич. Лукашенковские спецслужбы переследуют кандидатов у координационную раду 4-го скликания. Из этой нагоды старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушка звернулся до военного прокурора Польши. Про это упершиню политик заявил у эфиры нашего радио.
1: Я написал у отдел войсковых справ военному прокурору по окружной прокуратуре Варшавы заяву в связи со спробой шантажа, примушения до супрацовництва, фактично вербовки у относных до 7 чальцов и чалин коалиции Латушка и Рух за свободу. На жаль, это не первый приклад. Подчас минулых выборах было то же самое. Вы ведаете, что у относных до чальцов Народного антикризисного управления так само больше за 10 было спробов деятельности. Мы будем деятельничать у рамках правового поля той краины и тех краин, где мы находимся.
0: Павел Латушка поведомил, что он и его поплечники будут информовать отповедных прокуроров об злочинствах и добиваться расследования справ. Былая политзняволенная правооборонца и координатор волонтерской службы «Вясны» Марфа Рабкова, вызволенная у соковику этого года, выступила с публичным видеозворотом. И она закликала соденежить вызволению больше за сотню женщин, которые все еще находятся у белорусских турмах по политичных мотивах. Зворот был опубликован сегодня у телеграм-канале «Ружовые хустки». Правооборонца подкреслила, что у силах представников США допомогши этим женщинам вернуться у своей семьи. Прямой диалог представников США с белорусской державой дал нам этот шанец и все еще позволяет тримать двери у нормальность приотчиненными. За последний год, дякуючи американскому перемовному треку, свободу здобыли сотни человек. Сотни семьев уздыхнули с полегкой, сказала она. Рабкова выказала надею, что гуманитарный трек будет протягнутый и до него долучится все больше людей доброй воли. Сегодня стало известно, что у санкционный список Соединенных Штатов Америки вошла компания Armory Alliance LLC, а так само двое ее сотрудников. Про это говорится у пресс-релизе на сайте Министерства финансов США. По данным американского Минфина, они удельничали у схемах поставок для Ирана, у приватности у закупках компонентов для беспилотников и ракет. Сярод фигурантов громадянин Ирана Махамад Махди Малеки и генеральный директор компании громадянин Беларуси Махамед Али Талибов. Санкции введены у рамках кампании супраць иранского военно-промыслового комплексу. У протяг темы санкций. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин после посяджения коллегии МЗС по выниках працы у 2025 годе доручил ведомству протягнуть мэтанакированную працу по донесении по всех линиях контактов, у тым лику с политичными силами правого керунку, позиции про тупиковой санкционного подыходу у дочинении до Республики Беларусь. Это выникает с протокола посяджения Совета министров Беларуси от 17 соковика 2026 года, який у распоряджение Еврорадио передала инициатива «Белпол». Так само премьер Беларуси доручил протягнуть информационную борьбу супраць санкций с боку бизнес-супольности, медиа и экспертной супольности. Нагадаем, что санкционный тиск Захаду почался после жорсткого подавления мирных протестов 2020 года у Беларуси, а затем после примусовой посадки у травня 2021 года самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борте и початку миграционного кризиса на межах с ЕС. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
0: Завтра днем 10 травня на польско-белорусском помежье чекается от 6 до 13 градусов тепла. Облачно с прояснениями, без опадков. Ветер полночно-заходний с переходом на полднево-усходний, слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Подляски.
4: Подляски.
2: Концерт по жаданию.
4: Концерт по жаданию.
5: Суботні падляжскі канцэрт пажаданняў, другая гадзіна ўжо ў студыі надалей Аня Шайкоўская
6: і Валя Лаеўская. 85-654-51-51 нумар тэлефону ў нашу студыю. 508-667-663 нумар для смс-паведамленняў.

0: Подляжский концерт пожидания у нас на сувязи верх лес и с подарения Галенка, якую сердечно витаем у нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, миленькие. Жадаю вам всего доброго, вам здоровечка много, что вы есть, и за вашим посредництвом можно сложить пожидания. А горячие пожидания плывут у Паулы для матушки Веры и для отца Валерьяна Андрощук. Мы с мужем желаем вам вашу 56-ю рочницу шлюбу, всего доброго, счастья, здоровечка, благополучия, каб Господь вас сохранил на многое лето. Як мы очень рады, як вы приехали до нас у недельку. Отец служил в церкви с нашим батюшкою, а потом приехали до нас в гости. Каханые родные наши, як мы были и естешь, мы очень рады, что вы нас отведали. И я моцно дякую за подарки. Всего доброго, счастья, здоровья, благополучия. Каб Господь и Матерь Божия вас сохранила и на многие-многие лета. Каб вам солнце ясенько светило, и зорочки в ночи до хатки заглядали. И вашего Данелька поздравляю с целой родинкою. Батюшок, который у свете, поздравляю и с целыми семьями. Многое вам лета. Еще до новой воли поздравляю Калинку, мою спанялу девчинку. Калиночка, всего доброго, счастья, здоровья, благополучия. И поздравляю Мирочка и коханого Ярочка. Ярочку, тебе всего доброго, счастья, здоровья, каб тебе ножки служили в твоей работе, каб тебе матерь сохранила на многое-многое лето. Еще с Павлом Валю поздравляю. Валюлька, всего доброго, счастья, здоровья вашим дочушкам, внучкам, Юрочкам, как вас Господь тоже сохранил на многое-многое лето. Еще поздравляю своего мужа Анатоля и сестру его, которая у нас доживает, Ираидка, всего доброго, счастья, здоровья. Своих детков поздравляю с Белостоку, жичу им всего доброго, счастья, здоровья. Еще поздравляю Кобешко, Крищу, мужичка, Крищенька, всего доброго, что ж ты уже не отзываешься, и твоим сестрам, и поздравляю твоего Толечка с Осею, который с церкви нас привозил, у нас в Юрье было. Ну и всего доброго желаю для Юрка еще, и Жичения, до Соколки, для Гибового. И для его жонки, и детка, всего доброго, Юрочек, тебе с именинами, счастьем, здоровьем. Нину Гибу с Соколки, с детками, с внуками, с сыновыми. Ну и поздравляю еще Вежбицких, Шишка и Ирку, всего доброго. Ну и поздравляю батюшку с острова полночного Александра. Всего доброго, отец, вам, вашей матушке спанялой, вашим деткам и внукам. Счастья, здоровья и многие-многие лета, каб вы были много здоровенькие. И поздравляю Адріанка свого, направду, з цілого серця, всього доброго жичу. Ну і свої ще поздравляю Ковальчуков, Олю і Толічка, і ваших дітків, і внучків, і правнучків. Тримайтеся, щастя, здоров'я. І ще поздравляю Заструка Ніну Бондар з синочком і з дочушкою, і з внучками. Всього доброго. Ленку поздравляю з Соколки. І Волочка Сукавіч, брата. Ну і поздравляю свою сеструнку, моцно хвору Йолю Лех з Білосоколки. Йолечка, тримайся, каб Господь тебе сохранив на многое лето. Всіх поздравляю, хто слухає Радіо Рація. І вас ще раз, миленькі.
0: І вам так само усього-усього найліпшого у Верхлес. І для вашого мужа, і для вашої Раїси, яка я разом з вами проживає, усього-усього вам доброго. Пісня «Жонка моя кохана» буде не в забаві.
1: Дякую, дякую.
0: Усього вам найліпшого.
2: Коханої мамі Галині Самосюк Щаромхі найліпші пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки досилають діти, внуки і правнуки.
0: І ще Крися передає найліпші пожаданні для Гоші, Базиля і Аніти з Лощинки. А у нас жонка моя коханая і примаки.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22 годины, у Польши 21 година. У прокуратуру Польши накеравана заява с нагоды переследу кандидатов у координационную раду лукашенковскими спецслужбами. Правооборонца Марфа Рабкова просит США допомогши вызволить полезняволенных жанчин. США увели санкции супрать белорусской компании и яе супрацовников. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Лукашенковские спецслужбы переследуют кандидатов у координационную раду 4-го скликания. Из этой нагоды старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушка звернулся до военного прокурора Польши. Про это упершиню политик заявил у эфиры нашего радио.
3: Я написал у отдел войсковых справ военному прокурору по окружной прокуратуре Варшавы заяву в связи со спробой шантажа, примушение до супрацовництва, фактично вербовки.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the mix.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

этот страх устоять над хатами. Вот так легко обмануться за кратами. Але я все веру в людей.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: и рассыплю над тобой.
1: Белорусская радиорация. Разбураем межи.